0: Это с вокала Fox Shulman. Твой. Будет вокал.
1: Ну, скажи, горы.
0: Твой будет.